0: continente. Clásicos y éxitos de nuestra generación.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,